В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался без повода, жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

все дома. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Многолетний стаж вождения не гарантирует отсутствие ошибок. Напротив, у водителей с большим опытом нередко формируются устойчивые деструктивные привычки. Они не только негативно сказываются на техническом состоянии автомобиля, но и создают дискомфорт для других участников дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Правильное давление в шинах – это критически важный аспект, напрямую влияющий на комфорт вождения и безопасность. Недостаточно или избыточно накачанные покрышки приводят к ухудшению маневренности и ускоренному износу резины. Давление внутри шины – это комплексный показатель, определяющий качество сцепления с дорожным полотном, устойчивость как по планированию, а также топливную экономичность и общий ресурс данного узла. Даже небольшое отклонение от рекомендованных значений на доле атмосферы могут негативно сказаться на этом и многих других характеристиках. При оптимальном давлении нагрузка равномерно распределяется по всей конструкции шины, каркасу, боковинам и протектору. Снижение давления приводит к избыточной нагрузке на каркас, соответственно, ускоренному износу плечевых зон протектора, расходу топлива и ухудшению управляемости. Повышенная деформация шины при пониженном давлении увеличивает внутреннее трение при качении, вызывая тем самым ее перегрев. И это может привести к расслоению каркаса и необратимому повреждению структуры шины, делая ее ремонт попросту нецелесообразным и небезопасным, вплоть до риска разрыва в движении. Поэтому любую утечку воздуха следует устранять немедленно. Перекачанные шины, хотя и снижают сопротивление качению, что незначительно улучшает накаты и, соответственно, экономит топливо, несут в себе ряд серьезных недостатков. Ну, во-первых, ухудшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь, и тем самым снижается управляемость. Во-вторых, снижается амортизирующая способность шин, что ведет к дискомфорту и дополнительной нагрузке на подвеску. В-третьих, возрастает нагрузка на каркас перекачанной шины, что увеличивает риск ее разрыва при наезде на препятствие, а износ протектора концентрируется в его центральной части.
0: Автонапоминалка.
1: Чтобы сократить расход топлива, особенно учитывая текущую ситуацию на топливном рынке, многие прибегают к старым водительским хитростям, ну вроде переключения на нейтральную передачу во время движения накатом. Безусловно, законы физики говорят, что да, на нейтрале машина пройдет значительно больше расстояния, чем при движении на высшей передаче с отпущенной педалью газа. Тем не менее, например, на затяжных спусках лучше не применять данный прием. Если на спуске возникает необходимость внезапно снизить скорость, водитель вынужден полагаться исключительно на тормозную систему. В таком случае вся нагрузка ложится на тормозные диски и колодки. Это приводит к их перегреву, снижая эффективность, особенно если компоненты системы изношены или уже давным-давно требуют обслуживания. В критических случаях перегрев может вызвать заклинивание тормозной системы, что в свою очередь чревато провалом педали тормоза. Автомобиль продолжает набирать обороты, а у водителя остается мало возможностей для ее снижения. На дороге инерция при движении под уклон становится противником водителя. Скорость нарастает быстрее, чем на горизонтальном участке, и любая ошибка, будь то неверный выбор передачи или отказ тормозов, могут спровоцировать опасную или даже критическую ситуацию. При постановке автомобиля на нейтрале или выжиме сцепления разрывается связь между колесами и двигателем, помните об этом. Это означает, что исчезает эффект торможения двигателем, который помогает поддерживать стабильную скорость и уменьшает нагрузку на тормоза. На длительных спусках рекомендуется переключаться на более высокую передачу, чтобы предотвратить чрезмерную работу двигателя на высоких оборотах. Однако это повышение передачи должно быть осознанным. Если впереди виден поворот, следует снизить скорость заранее, а не рассчитывать на тормоз непосредственно в процессе маневрирования. Друзья, иногда даже взгляд бывалого замыливается. Сегодняшняя программа не что иное, как напоминание вам в пути. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже – забота, которая рядом. Звоните 8 910 282 82 00.
5: не заходи в Сувалков.
6: Почему?
5: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
6: Убедила, иду.
7: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе солнечное утро, любимый город.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Нововоронеж. Ну и огромный привет по традиции не только Нововоронежу. Привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru.
0: Ой, я просто... У меня такое выражение лица. Я слышу вас очень плохо, Алексей.
1: Да?
0: Алексей, прием, прием.
1: Прием, а сейчас?
0: А сейчас очень громко.
1: Но
0: я думаю, что вы, друзья, слышите нас прекрасно в своих автомобилях или наушниках, или телефоне.
1: Всем позитива давай и хорошего слуха пожелаю.
0: Хорошего слуха. А, кстати, это очень важно.

0: 28-й день второго летнего месяца на календаре, он же вторник, дорогие друзья.
1: Но еще пока июль, еще пока второй месяц лета. Вот знаешь, вот это ощущение, что еще второй месяц лета, еще
0: впереди
1: не все кончилось.
0: Еще
1: целый месяц, да, друзья, наслаждайтесь этой жизнью.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления, ну и, конечно же, будет интересный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7 473 211 56 98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
9: Разбудильник.
1: Слушай, у меня теперь так громко звенит в ушах. Уже проснулась, да, разбудильник хороший.
0: Все, заработали уши.
1: Заработали уши, да.
0: Лана Вершинина,
1: это хорошо.
0: Теперь
1: вы еще глаза стали видеть. Я вижу.
0: Вот ты всем говоришь, просыпайтесь. Ну, надо и тебе проснуться.
1: Надо. Мозг почти час уже с момента моего пробуждения прошел. Я же как проснулся, так сразу на работу. Так и сразу бегу, думаю, как же вы там без меня? Как без меня вы завариваете кофе? Заварили, да? Я уже
0: Пейте, да. Наталья пейте. Нам пишет: «Доброе утро, любимый радиопортал. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Дениса с тем, что у него есть я, Наташка. Уже 20 лет вместе. Люблю его до луны и обратно. Вы лучшее радио, поставьте что-нибудь на ваш выбор. Обязательно поставим, ребята. С праздником вас, 20 лет.
1: Вообще здорово, Денису очень повезло. 20 лет он должен осознавать, что у него есть такая Наташка.
0: Наташка, да.
1: Классно. Ёжик нам написал, когда рано проснулся, чтобы послушать разбудильник. Вот, ребенок не спит в 7:35.
0: Ёжик, привет тебе огромный. Светлана пишет: «Доброе утро, Лана и Алексей. Всем отличного позитивного дня. И лучшей коллеге Анне передаю огромный привет».
1: Доброе
0: вот, лучшая
1: утро,
0: коллега.
1: Да.
0: Ты можешь так обо мне сказать?
1: Конечно.
0: Лучшая коллега, да?
1: Лучшая коллега, да.
0: Лучшая коллега Алексей Никитин. Елена передает привет огромный Алексею Русину и желает ему хорошего дня.
1: Хорошо, Алексей не услышал, да, меня? Вы сейчас слышали, да? Я сказала, лучшая калека.
0: Лучшая калека.
1: Я сказала, калека.
0: Калека?
1: Да, лучше.
0: То есть, берегись, да?
1: Да, да. А вот Сергей нам пишет: «Доброе утро, Лана и Алексей. Счастья вам и хорошего утра».
0: Взаимно, Сергей.
1: Это правый берег Дона у нас был.
0: Ловите, фу, да, привет, полетел.
1: А мы еще Барсику привет всегда передаем.
0: Да.
1: Друзья, Барсик — это вообще собака, кто не в курсе. Вдруг вот кто-то так первый раз нас
0: Барсик
1: решил
0: собака.
1: Послушать. Барсик-собака.
0: Барсик-собака, а партнер разбудильника сегодня — компания «Суши-край».
7: «Суши-край» суши доставит. «Суши-край» роллы доставит. «Суши-край» привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. «Суши-край» — это вкусно. «Суши-край» — это быстро. «Суши-край» — заказывай! Сушикрай.ру.
0: Ну а если Сушикрай, то пицца у нас будет.
1: Пицца у нас будет. Это же здорово. Знаешь, поздравляю, у вас будет пицца.
0: Да. И не просто так она достанется. Как всегда, друзья, у нас для вас есть задание. Звук сегодня будет. Ну, нужно будет услышать звук.
1: Да, и немножечко постараться подумать.
0: Идентифицировать его.
1: Идентифицировать. Кто же мог так?
0: Ну, позвонить нам в прямой эфир на номер 839-405-4945. Назвать звук и забрать пиццу. Все очень легко.
1: Опять правило. Именно звонок будет.
0: Именно,
1: да?
0: Звонок.
1: Писать-то вы можете, если очень сильно стесняетесь. Пишите. Мы прочитаем, озвучим, но не будем говорить, правильно это или нет. А вы, говорит, у нас позвонившие. Хотим ваши голоса послушать.
0: Да, пиццу подарим тому, кто дозвонится к нам в прямой эфир. 839-405-4945. Ну, а вот теперь и звук.

0: Достаточно, я думаю.
1: Мне кажется, это пару недель назад на заправке происходило. Кто пытался вне очереди, знаешь, или в канистру заправить.
0: Слушай, а у нас уже есть звонок, прямой эфир. Давай пообщаемся.
1: Давай.
0: Алло, доброе утро.
2: Алло, доброе утро.
0: Доброе, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
2: Светлана.
0: Светлана, как дела? Как настроение? Расскажите нам.
2: Как всегда, отлично.
0: Вы смеетесь там?
1: На работу, наверное, да, собираетесь?
2: Да. Да,
1: поэтому смешно. А, уже на работе?
2: Нет, в дороге.
1: А, в дороге?
0: Как там дорога? Пробок нет у нас в Нововоронеже?
2: Нет, слава богу, нет.
1: Вообще, Светлана смеется, у нее-то бензин есть, она на работу едет. Заправилась.
0: Счастливая. Светлана, вы с нами?
1: Не стесняйтесь.
2: Пропадает связь.
0: Не пропадайте. Ну что, вы вот сходу решили позвонить нам, пообщаться. Что за звук, как вы думаете?
2: А можно поставить на повтор, потому что чуть-чуть пропадало.
0: Конечно, звук он такой жуткий. Ну, давайте послушаем еще раз.

0: Это Лана Вершинина записывала. Она гуляла где-то по Аленовскому ручью и записывала на диктофон.
1: Там все может быть.
0: Ну, если честно, мы шутим. Это не вот. Давайте сразу отметем. Вот это
1: не средняя полоса России, по-любому.
0: Не местное создание. Вот даже мы пока не будем говорить, кто это создание, вот так назовем.
2: Я не знаю, какой-то шакал.
0: Это вы на кого так? Кто-то рядом с вами там? Нет.
1: В общем, ваш вариант шакал, да, Светлана?
2: Рядом тигр, рядом тигр.
1: Рядом тигр.
0: Тигр. Ну, хорошо, что не лев. Тигр — это тоже классно. Так что, Светлана, какой вариант у вас?
2: Я даже вот не поняла, как, если честно, что это за животное.
0: Ну, всем интересно уже. Весь Нововоронеж заинтересовался.
1: Кстати, это животное, их даже львы боятся.
0: Угу. Вот так, первая подсказка.
1: Да, первая подсказка.
0: Львы боятся.
1: Это божье создание, да.
2: Мыши.
0: Что-что?
1: Мыши.
0: Мыши. Да, мышей все боятся, на самом деле. Вот они маленькие, а боятся их все почему-то. Ну что, Светлана, ну неправильно. Нет,
1: это суровые мыши, но не они.
0: Ну вы не переживайте. Здорово, что вы нам позвонили. Кому-то будут приветы?
2: Ну, конечно.
0: Ну, классно.
2: Любимому филиалу АО «Энергосветмонтаж», филиалу СПФ. Всем коллегам огромный привет и хорошего дня.
0: Шикарно, вам тоже хорошего,
1: да,
0: дня, от позитива.
1: От нас тоже им большой привет. Давно «Энергосветмонтаж» не писал нам.
0: Ждем сообщения от «Энергосветмонтаж», ждем.
1: Мы ставим пропуски, Светлан, ставим пропуски. Скажите девчонкам, кто не пишет.
2: Хорошо. Они в отпуске просто.
1: А, в отпуске. Ну, как вернуться, так сразу пусть пишут и рассказывают, как там было-то хоть. Хорошо.
0: Пицца у нас на кону, друзья. Светлана, к сожалению, ответила неверно, но это нормально. Первый дозвонившийся, мы будем какие-то давать подсказки, какие-то вбросы будут. 839-405-4945. Ну еще, давай один раз послушаем этот жуткий звук. Ну, все понятно,
1: но
0: друзья.
1: Ну, вполне на Аленовском ручье, вот от 16 этажа как спускаешься, реально.
0: Но у нас такое не водится, вот вам точная подсказка.
1: Это создание не у нас.
0: Не наши широты и долготы.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила. Иду.
5: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Презент у нас, как всегда, крутейший, дорогие проснувшиеся и слушающие. Сегодня мы подарим пиццу тому, кто отгадает очень легкий и простой звук. Но это по нашему мнению.
1: Да-да-да, презент вкуснейший, а вот Сергей пишет, ладно, может, это тюлень?
0: Может быть, поможет вам это что-нибудь. Сначала расскажем о нашем партнере. Итак, партнер Разбудильника. Сегодня компания «Суши Край».
2: «Суши Край» суши доставит. «Суши Край» роллы доставит. «Суши Край» привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. «Суши Край» — это вкусно. «Суши Край» — это быстро. «Суши Край» — заказывай. «Сушикрай.ру».
0: Так вот, пицца от компании «Суши Край» достанется у нас, возможно, следующему дозвонившемуся. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Доброе. Как вас зовут?
3: Меня зовут Наталья.
0: Наталья, ну расскажите, как дела, чем занимаетесь?
3: Ну вот приехала на работу, конечно, времени у меня не очень много. К 8 мне нужно проскочить проходную. Вот. Ну давайте я предположу, что это жираф.
0: Жираф? То есть вот, вот это вот?
1: А все может быть. Может быть, Наталья отдыхала там, где эти создания обитают?
3: Нет, там я не была.
1: А, не были еще.
0: Ну, а посещали какие-то, может быть, африканские страны, я не знаю?
3: Нет, Африку нет.
0: Нет, ну...
1: А почему? Да. В Египте были?
3: В парке их видела.
1: Я говорю, вы в Египте... Наталья, простите, в Египте были?
3: Нет, не была.
1: Не были, да? А то многие просто... Я в Африке не была, потом я говорю, в Египте были вы или...
0: Все, ладно, Африка. Жираф отметаем. Это не жираф у нас.
3: Понятно.
0: Еще, дадим вам еще один шанс. Давайте вот,
1: да,
0: может быть...
1: Да, 8 минут до проходной. Быстренько, быстренько.
0: А вдруг повезет?
3: Какая-нибудь антилопа, может быть.
0: Антилопа тоже нет.
1: Опа, жираф. Не антилопа.
0: Привет, кому будет, Наталья?
3: Организация НЭП, НДК Электроника, НДК Композит.
0: Здорово.
3: Ребята, если у меня слышите, всем привет.
0: Всем огромный привет, хорошего дня и отличного настроения.
1: Да, ну, и бегите на проходную, чтобы вас не ругали. Нужно вовремя пройти, хорошо, правильно, да? Спасибо,
3: конечно,
1: что
3: да.
1: позвонили.
0: Позитива вам и отличного дня. До свидания. Ну что, мы продолжаем.
1: Продолжаем. А,
0: у нас отпадает жираф, жираф. Антилопа.
1: Мыши.
0: Мыши.
1: Мыши. Главное, мыши.

0: Разбудильник.
1: Продолжаем, дорогие проснувшиеся и слушающие, отгадывать интересный звук
2: Божьего создания, которое не живет на Аленовском ручье, это факт.
1: Это
2: вот
1: факт.
2: Это подсказка такая.
1: Еще какие-то подсказки в эфире блуждают. Вот если внимательно слушать, то можно и услышать, и догадаться. У нас есть звонок.
2: Давай
1: Алло,
2: послушаем.
1: Алло, доброе утро.
3: Доброе утро вам.
2: Здравствуйте.
1: Доброе. Кто это такой у нас бодрый?
3: Это Илья, который синим.
2: Илья. А я вот сейчас хотел спросить, Илья, как же вы так вынудили-то Олега? Он написал, что он вынудил Олега настроиться на прекрасную волну. У нас новый радиослушатель.
1: Вот так, пополнение у нас.
2: Олег себя хорошо чувствует? Вы какие меры принуждения применяли к нему?
1: Наушники ему вставил, наверное, да?
3: Ну, нет. Просто уговорил настроить любимую волну.
2: Это здорово. Ваша любимая волна, теперь будет и Олега любимая волна.
3: Теперь будет и Олега любимая
2: Все,
3: волна.
2: Все, договорились.
1: Илья, ну что, мы дадим вам две попытки. Первую вот наверняка вы не ответите верно, а потом там Лана что-то какие-то подсказки подготовила.
2: Ой, у меня такие подсказки, конечно, сразу прям.
1: Итак, будем слушать звук или уже у вас есть версия?
3: На самом деле мы провели мозговой штурм, приняли коллегиальное решение и пришли к единогласному мнению, что это слон.
1: Слон?
2: Ну, раз у них коллегиальное, мы подсказывать не будем, да?
1: Ну, не знаю.
3: Ну, может быть, если только немножечко.
2: А, вот уже начинается торговля, да?
3: Ну, если это не слон.
2: А у вас же как коллегиально? У вас же сколько там работало-то мозгов? В синем.
3: Три.
2: Ну, три — это все, это кворум.
1: Мне кажется, это слон, если его за хвост тянуть, вот, знаешь, он будет...
2: Да.
1: Нет, это не слон.
2: Это не слон, да.
1: Давай подсказку.
2: Хорошо, подсказка такая. Слон. Египтяне считали это священными животными. Они...
3: Корова?
1: Египтяне.
2: Египтяне считали это священными животными, и они считали их служителями богов Хапи и Тота, изображают их с лапами, поднятыми вверх, приветствующими солнце. То есть это животное – дух рассвета. Полегчало?
1: С такими криками «дух рассвета», ничего.
3: Вообще легче не стало. Ну, из египетского я только вот на ум приходит этот сфинкс, значит, кошки, наверное. Верблюд! Олег говорит, что это верблюд.
1: Верблюд! Ну, Олег, ну, красавчик, нет.
3: Олег, красавчик, нет.
1: Ну, ладно, ну, нет, это не верблюд.
2: Ну, ребят, у вас было три попытки, да?
1: Классно, молодцы. Ну, мы записываем, что вот верблюд отметается у нас.
2: Да, и записывай сегодня плюс один слушатель, Олег.
1: Олег, привет огромный. Еще кому-то будут приветы?
2: Илья.
1: Илья, вы с нами? Все, Илья сказал.
2: Все, ребята...
1: А приз мне не дали.
2: Да, ребята решили расстроиться коллегиально и немножко поработать.
1: Мы уходим на информационную паузу. Друзья, через несколько минут вернемся к микрофону и продолжим отгадывать секретный тайный звук.
2: Создание.

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Запад с 2014 года стал превращать Украину в антироссийский плацдарм, чтобы попытаться нанести стратегическое поражение России, заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». А официальный представитель МИДа Мария Захарова на молодежном форуме «Гвардейск» отметила, что Россия в рамках СВО борется не с Украиной, которая выступает лишь инструментом Запада, а противостоит странам НАТО. Цитата: «Это не так ни с какой Украиной», имеется в виду, Россия не ведет борьбу, «Украина – это инструмент», сказала она. Захарова уточнила, что именно Запад использует Украину и украинцев как инструмент. Российские банки обяжут с 1 сентября будущего года подробно раскрывать условия денежных переводов, в том числе через систему быстрых платежей, онлайн-платежей, а также обслуживание карт. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Банки должны будут размещать соответствующие данные о тарифах и условиях оказания таких услуг в офисах обслуживания и на своих официальных сайтах сведения, а также своевременно информировать клиентов обо всех изменениях, следует из документа. Власти Черногории опубликовали постановление, согласно которому с 1 ноября будет отменен безвизовый режим для граждан России. Путешествовать по старым правилам можно будет только до 31 октября. Ранее власти Черногории неоднократно заявляли, что им придется ввести визовый режим с Россией в рамках синхронизации политики страны с Евросоюзом для вступления в его состав. Предполагается, что оформлять визы в Черногорию можно будет через визового оператора VFS Global, с которым работают и другие страны ЕС. Злоумышленники с ростом бесконтактных платежей нашли удобный способ кражи денег. Они меняют настоящие QR-коды на фейковые, которые ведут на поддельные страницы оплаты. Их часто применяют на вокзалах и аэропортах. Мошенники клеят фейковые QR-коды на стойках информации, автоматах по продаже билетов, вендинговых аппаратах и даже на парковках. Схема также распространена в общественном транспорте, на остановках, в кафе и ресторанах, а также в торговых центрах и магазинах. Мошенники часто заходят вечером и незаметно наклеивают свои стикеры поверх настоящих QR-кодов. Такие поддельные коды ведут на фишинговые страницы, где жертва добровольно вводит данные своей карты. Россиянам рекомендуют внимательно осматривать стикеры перед сканированием и насторожиться, если QR-код выглядит новым, кривым или наклеен поверх старого. Курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки, курс евро 88.76. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Друзья, доброе утро, Нововоронеж! Всем и каждому желаем фантастически удачного и стопроцентно успешного летнего вторника. У Ланы отказали наушники, да?
1: Ну, я же разговаривать могу.
0: Можешь,
1: я могу пожелать хорошего настроения и хорошего самочувствия.

Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Презент у нас, как всегда, друзья, крутой, классно. Сегодня мы разыгрываем вкуснейшую пиццу от нашего партнера, компании Суши Край. Кстати, вот Суши Край обновили одну из своих точек. Классно, шикарно, стильно, ну и, естественно, вкусно.
1: А адрес... это какое?
0: Победа 1З.
1: 1З?
0: Да, знаешь, где такое находится? Я думаю, ты знаешь.
1: Да, я знаю.
0: Ну, расскажи всем.
1: Победа 1З находится напротив торгового центра и остановки, откуда у нас отправляются маршрутки. Это на БАМе. Вот плюшечка находится 1А, и не так, если чуть-чуть пробежаться...
0: Все рядом.
1: Все рядом, все рядом. Вкусное рядом, да.
0: Лучшие суши, лучшая пицца, ну и, конечно же, лучшие торты. Все это... Суши Край и плюшка. У нас звук загадан сегодня, но прежде чем мы услышим звук, еще
1: давайте
0: раз информацию
1: послушаем.
0: Закрепим про Суши Край.
2: Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край – это вкусно. Суши Край – это быстро. Суши Край – заказывай. Сушикрай.ру.
0: Слушай, есть.
1: Слушаю, я-то теперь слышу. Знаешь, как мартышка к старости слаба глазами стала, так еще и на уши теперь жалуется.
0: У нас есть телефонный звонок, давай пообщаемся с нашим радиослушателем. Алло, доброе утро.
3: Алло, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро, кто это?
3: Иван Ёжик.
0: Иван Ёжик.
1: Иван Ёжик.
0: Как дела у тебя? Чем занимаешься?
3: Сижу, жду.
0: Чего-чего ждешь?
3: Жду, пока отвечу правильно.
1: Вот. А-а-а. Вань специально проснулся, чтобы нас послушать, правда?
3: Да.
0: Ну, молодец, красавчик. Давай еще раз звук послушаем. Иван, ну кто может издавать такой звук, как считаешь?
3: Ну, по подсказкам
1: Ланы. Угу. Кто?
3: Я посмотрела свою энциклопедию очень большую. Может быть, это медоед, потому что, как бы, они могут, грубо говоря, хорошенько надрать зад львам.
0: Вот так!
1: Ничего себе! Но вообще медоеды, да, они такие, они суровые, их боятся, в принципе, все. Скажи, животные, если почитать, там
0: хорошая
1: там
0: версия.
1: Жесткий товарищ.
0: Ну, а сейчас мы тебе первый вариант, значит, у нас неверный, но ты не переживай. Сейчас мы будем подсказывать. Значит, у нас, во-первых, тут пишут радиослушатели версии, которые мы будем отметать. Вот черепаха пишут, это не черепаха. Что там, бегемот?
1: Написали бегемот, да, написала Ольга. И Дмитрий писал верблюд. Да, это тоже не они.
0: Вот смотри, Вань, мы отметаем черепаху, бегемота, жирафа, антилопу, мышь, верблюда, слона, сфинкса, даже кота у нас
1: даже
0: предлагали.
1: Кота, да.
0: Ну и твою версию тоже вот отметаем мы. Давай еще подумаем, ну... Что, сейчас тебе Лана что-то подскажет.
1: Ну, подсказка, череп этого животного очень схож с собачьим черепом.
0: О, вот так?
1: Да. На собаку его голова похожа.
0: Что там мама подсказывает, Иван?
3: А мамы нету, я один.
0: Мама ушла.
1: Он один, он молодец, он с большой энциклопедией сидел, разбирался.
0: Ну как же тебе помочь-то еще? Ну... Ну, давай, вот еще какую-нибудь версию, я не знаю.
1: Мы очень хотим, да, чтобы выиграл
0: Иван? Конечно, да.
1: А, Иван, что я сказал, если внимательно слушал, ждал, пока
0: ответишь. Ну, еще раз повтори.
1: Что я сказала про себя, что я теперь и вижу, и слышу? Нет, я говорила из басни Ивана Крылова. Какая была басня?
0: Ну, но это сложно.
3: Может быть, я ждал звонка, я не знаю, я
1: ага.
3: Не слышал.
1: Хорошо, хорошо, я басню рассказывала про мартышку и очки. Я сказала, которая теперь видит плохо и слышит плохо.
0: Ну что,
1: голова
0: Иван,
1: собаки.
0: Все, мы уже Ивану все попутали, все, что можно.
1: Когда мальчик поплыл, да?
0: Иван, ну не переживай, ты еще нас послушай, если у тебя какие-то мысли появятся и версии, ты нам набирай, номер ты знаешь, для всех мы еще раз его озвучим. 839-405-4945. Напоминаю, на кону у нас вкуснейшая пицца от нашего партнера компании «Суши Край». Кому-то будут приветы, Вань?
3: Да нет, мама на работе, а папа спит.
1: А друзья твои тоже, наверное, спят сейчас, одноклассники, да?
3: Да по-любому.
0: Ну, по-любому.
1: По-любому. Ладно, ну ты молодец, что ты проснулся. Знаешь, как кто рано встает, тому Бог подает. Ну, значит, тут сегодня день хороший будет.
0: Звук у нас загадан. Ты, главное, папу не буди, иначе он может вот так вот на тебя закричать.
1: Да, берегите сон папы.
0: Ну, а мы продолжаем. Хорошего дня, Ваня. Спасибо за звонок.
3: Спасибо.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Разбудильник.
3: Ну что, дорогие проснувшиеся и слушающие, продолжаем отгадывать тайный, неизвестный, непонятный пока звук. И у нас уже версий было миллион: и черепаха, и жираф, и бегемот, и антилопа.
4: Дмитрий пишет: лиса.
3: Лиса, верблюд, да. А мы сейчас узнаем, у нас есть звонок. Алло, доброе утро. Алло, вы в прямом эфире, доброе утро.
4: Алло.
3: Алло.
5: Доброе утро.
3: Алло, алло, доброе. Как вас зовут?
5: Елена.
3: Елена, какие у вас варианты? Первый давайте.
5: Я думаю, что это гиббон.
3: Ну вот.
4: Ну где-то там, где-то там.
5: Большая обезьяна.
3: Давайте сделаем вот так сначала. Это не гиббон, но вот, вот вы близки. Это очень близко. Ну, ну мне просто кажется, человек вот практически вот, вот уже.
4: Ну на... вот-вот, но еще нет. Еще нет.
5: Ну, гиена.
3: Нет, вот это уже уходим в сторону. Холоднее, холодно. Тут я знаете, что вам скажу? Вот так. Лана мне подсказывает вне эфира, она тут всем какие-то догадки, подсказки. Она сказала, вот у этого создания, да, красная попа такая, да, красная, большая красная попа.
4: Мозолистая.
3: И она вот такие звуки издает. Мы сделаем вид, что мы ничего не слышали, кроме этих звуков.
4: Голова похожа на собаку. Собакоголовая она.
3: Собакоголовая с красной попой.
4: Мы люди, у них очень много взяли. У них очень стройный там социальный ряд. Иерархия жесткая.
3: А там смотрящие есть
4: смотрящий,
3: наверняка.
4: Есть смотрящие. Ходят на двух лапах, да. Не иначе.
3: Ну, Елена.
5: Может, это макака?
3: Близко, но нет.
4: Не она.
3: Нет. Увы. Все очень близко. И макака, и гиббон. Но мы уже поняли, что это какая-то краснопопая.
4: Создание. Краснопопое создание.
5: Горилла, как вариант.
3: Горилла тоже нет. Все. Будут кому-то приветы?
5: Привет передаю своему брату, диджей Дэну, его семье, Юре и всем своим знакомым.
3: Здорово, диджей Дэну, привет огромный, вам спасибо за звонок, всего хорошего, не переживайте, в следующий раз обязательно отгадайте звук. Друзья, 8-3-9-405-49-45, что за странный звук у нас сегодня здесь поселился, давай еще раз послушаем. Ну, от динамиков чуть дальше. Друзья, потише сделайте, потому что звук громкий. Там кто-то даже повторяет за ним, да, по-моему?
4: Да, еще какие-то там детеныши. Я можно быстренько прочту,
3: да,
4: сообщение?
3: Конечно.
4: Нам передают привет из Воронежа, Галина. От всех самолетостроителей, бодрого настроения всем жителям Нововоронежа и Воронежа. Воронеж, мы вас тоже любим.
3: В столице Черноземья огромный привет.

0: Разбудильник.
1: Верим, дорогие друзья, что прямо сейчас все-таки...
2: свершится это, да?
1: И звук будет отгадан. Да, у нас есть звонок. Алло, доброе утро, вы в прямом эфире.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Доброе. Кто это у нас такой бодрый? Рассказывайте, как вас зовут.
3: Меня зовут Татьяна.
1: Татьяна, чем очень занимаетесь? Приятно. Во вторник 8:27.
3: Ну, кофе утренний пьем уже.
2: О, приятного кофепития вам.
1: Вы не на работе, вы отдыхаете, да?
3: Нет, я отдыхаю.
1: Ну,
3: поскольку
1: класс.
3: Поскольку назвали в основном, то я думаю, что этот звук такой может произвести горный козел какой-нибудь. Или баран.
1: Горный козел или баран. Ну, смотрите, да. А у нас там были подсказки. Ну, первую попытку мы вам вот так делаем. Однозначно нет. Будем считать, что горный козел и баран — это что-то из одного рода.
2: Из одного?
1: Мы же подсказываем там, значит, краснопопый он.
2: Угу. Голова на собаку похожа.
1: Голова на собаку, агрессивный. У них есть иерархия там и все остальное.
3: Ну, тогда больше версий нет.
2: Питается фруктами. И также может животными питаться, детенышами мелкими.
1: О, да?
2: Да,
1: ничего
2: он
1: себе.
2: Очень суровый, да.
1: Давайте еще раз послушаем звук, может быть, он натолкнет вас на какую-то верную мысль.

0: Спасибо замечательные пожелания за пожелания. Вам, да, хорошего этого. Дня вам. Отдыхайте, наслаждайтесь кофе питьем. Ну а мы продолжаем. Звук не отгадан, друзья. На кону вкуснейшая пицца от нашего партнера компании Суши Край. Вот еще звонок есть. Лайв принимаем. Давай. Алло. Алло.
1: Алло.
0: Да, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
1: Ёжик опять вас.
0: Ёжик дозвонился. Ну скажи,
2: Иван,
0: что?
2: Давай.
0: Ты там какие-то версии
1: Камадрил.
0: Уже... Ну, близко, но...
2: Но не он. Не он. Не он.
0: Так, ну... Да, не матерись, пожалуйста.
2: Он сказал, ёлки-палки. Да, у него шучу. Хороший ёлки-палки, лес густой.
0: Так.
2: Ходит Ваня холостой.
0: Ну что еще, Иван? Вот очень близко. Ты там энциклопедию полистал?
1: Полистал.
0: Так, и что там?
1: Может быть,
2: обезьян? Да, почти, почти, почти.
0: И давай еще одну версию. Вот давай. Кто там из обезьян-то, давай. Видишь? И... Да-да-да.
2: Открываем энциклопедию, и там, да, кто у тебя? Перечисляй всех.
0: Собакообразная обезьяна.
2: Собакоголовую, да.
0: Мы уже подсказываем, как можем. Ну? Ваня,
1: вот
0: ёжик.
1: Вот это вот обезьяна из Король Лев.
0: Да-да-да-да-да-да-да. Ну, а как да. она называется? Тут ты прав, тут все четко. Надо нам название. Ну вот, Вань,
1: то
0: ты...
1: То есть не Гамадрил.
0: Как?
1: То есть не Гамадрил.
2: Ну, вообще, если притянуть, то почти павиан, почти павиан.
0: Ну так да. что,
2: давай, правильно? Ну засчитываем, давай, засчитаем.
0: В результате, что это, кто издает этот звук?
2: Этот звук издает бабуин.
0: Бабуин?
1: Вот.
2: Но ты прав, они очень близкие родственники, практически павианы. Они из семейства мартышковых, поэтому мартышка сегодня к старости была. Слаба глазами, плохо слышала. И песня у нас была «Манки».
0: Мы, как могли, подсказывали. Ну что ж, Ваня, благодаря своей энциклопедии ответил правильно. Мы тебя поздравляем. Вкуснейшая пицца от нашего партнера компании «Суши Край» достается тебе. Трубку не клади, вне эфира мы расскажем, как и где ее получить, хорошо?
1: Хорошо.
2: И, Вань, очень благодарим тебя за тягу к знаниям. Человек не полез в интернет, не стал какие-то вопросы
0: он
2: задавать.
0: Достал
2: он достал энциклопедию, да.
0: Красавчик.
2: И сегодня еще много нового узнал.
0: Иван, а скажи, сколько тебе лет, если не секрет?
1: 12 лет.
2: Вообще,
0: молодец.
2: Уважаем тебя.
0: Уважаем, молодец, трубку не клади, вне эфира сейчас все
1: хорошо.
0: Расскажу.
1: Хорошо.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Разбудильник.
8: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, во вторник, 28 июля.
9: Овны, не проходите мимо идеи только потому, что она кажется слишком простой.
8: Тельцы, сегодня полезно сделать что-то исключительно ради удовольствия.
9: Близнецы, кто-то попробует вас удивить. Сделайте вид, что у него получилось.
8: Раки, день напомнит, не все потерянное действительно стоит искать.
9: Львы, сегодня вы окажетесь тем человеком, который вовремя скажет нужные слова.
8: Девы, не пытайтесь все систематизировать. Иногда лучший порядок – это его отсутствие.
9: Весы, не бойтесь поменять решение, если появились новые обстоятельства.
8: Скорпионы, сегодня лучше не торопить других. Каждый двигается в своем ритме.
9: Стрельцы, не исключено, что лучший момент дня случится совершенно внезапно.
8: Козероги, кто-то оценит сегодня вашу честность гораздо выше, чем вам кажется.
9: Водолеи, сегодня можно смело выбирать непротаренную дорогу.
8: Ну и, наконец, рыбы. Все сложится удачно, если вы не будете пытаться контролировать каждую мелочь.

0: Погода в Нововоронеже.
1: Сегодня, 28 июля, в Нововоронеже ожидается малооблачная погода. Во второй половине дня – дождь. Температура воздуха днем – плюс 28 градусов. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы – 746 миллиметров ртутного столба.
2: Прямо сейчас сквозь небольшую облачность летнее солнце пытается пробиться и улыбнуться Атомграду. Осадков пока не наблюдается, дует умеренный юго-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 19+.

0: Радиопортал.
1: Ты заходи, если что.
2: Если что, друзья, заходите в официальное сообщество компании «Автотранстур» во ВКонтакте. Там много интересных предложений по путешествиям. Итак, рассказываю, какие ближайшие путешествия. Ну, самое главное событие этого лета, это уже второе событие, 9 августа состоится мега-вечеринка на теплоходе. Друзья, обязательно ее посетите, там будет музыкально, там будет весело и еще вкусно. Классный ведущий, лучший диджей из Воронежа, шурпа, плов, овощи на гриле, сытно и душевно. С собой можно взять напитки по своему усмотрению. Что еще будет? Конкурсы с призами, шоу-программа без провисаний. 4 часа чистого удовольствия на воде, идеальная компания и, конечно же, виды, которые нельзя забыть и нужно снять в сторис обязательно. Стоимость всего 4500 с человека, предоплата и бронь по телефону 8 906 589 96 90. Ну и, конечно же, сообщество во ВКонтакте «Автотранстур Нововоронеж», друзья. В Максе тоже ребята есть. Совсем скоро, уже 9 августа, стартуем на классную мега-вечеринку, которая называется «На теплоходе музыка играет». Это того стоит, друзья. Рекомендую.
3: А я тоже очень рекомендую. Ведущий будет потрясающий, друзья. Танцы великолепные. А фотографии, девчонки, будут замечательные. А сегодня слово дня у нас будет такое неожиданное.
2: Так.
3: Мы разберем практически поговорку, как у нас сегодня прошел эфир. Не порно, да задорно.
2: Так.
3: Вот. Как ты думаешь, какое мы сегодня слово разбираем? Мы разбираем слово «порно». Это наречие русского языка, которое означает...
2: Мой шок в шоке.
3: А представляешь, как люди, когда бабуина слушали, какой у них шок был в шоке. Вот и сегодня такой у нас эфир. А это означает крепко, надежно, прочно, бойко, шибко, скоро. И, в общем, бойко прошел эфир и задорно.
2: И это можно назвать вот этим словом?
3: Да, вот это слово.
2: Я раньше-то думал-то оно совсем другое означает.
3: Вот. А теперь сегодня у нас мальчик Ваня новыми знаниями пополнился, и уже взрослый мальчик Алёша новыми знаниями пополнился.
2: То есть это бодро?
3: Это бодро, шибко, активно, задорно, крепко.
2: Ну, в принципе,
3: крепко.
2: Оно так и получается. Вот это да. Слово дня от Ланы Вершинина, который, ну... меня немного шокировал. Но тем не менее, если так словари говорят, значит, так.
3: Совершенно верно,
2: бодро, шибко, да? Как там еще?
3: Ух! Задорно, прытко, прочно, споро.
2: И это все
3: порно.
2: Усвоили.

листочка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне запись.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Сколько много сегодня нового мы узнали, друзья.
1: И какие... все заряжены, все теперь заряжены все и драйвом, и знаниями.
0: И позитивом. Осталось только о праздниках рассказать и о именинах. Итак, праздники. День пиар-специалиста сегодня отмечается, день крещения Руси, день загадывания желаний и день молочного шоколада.
1: Можно загадать желание сейчас молочную шоколадку выйти скушать?
0: Да, все сбудется.
1: Исполнить, да, исполнится быстро. Именинники у нас сегодня Василий, Владимир, Вальдемар, Петр. А девчонки у нас сегодня Агриппина и Матрена.
0: Всем вышеперечисленным. Ну и прежде чем мы зафиналим, друзья, еще одна информация. Хоккейный клуб «Альфа» готовится к сезону 2026-2027. Мужская любительская команда объявляет набор игроков для участия в регулярных турнирах и чемпионатах. Мы ищем защитников, нападающих, вратаря тоже рассмотрим. Требования: любительский уровень подготовки, своя полная экипировка, готовность к двум тренировкам в неделю. Ну а в планах турниры, товарищеские матчи и плотная работа над командной тактикой. Присоединяйтесь к хоккейному клубу «Альфа». Проведите сезон ярко. Успейте на просмотр. Запись по телефону. Внимание! 8-910-344-18-58. Итак, хотите попасть в хоккейный клуб «Альфа»? Запись по телефону. 8-910-344-18-58. Вот теперь вся информация, которая должна была прозвучать, прозвучала.
1: И мы задорно завершаем эфир, который прошел шибко весело, да?
0: Шибко весело, задорно. Всем вам желаем, друзья, успехов, удачи и продуктивного дня.
1: Ну, а я сегодня буду желать хорошего самочувствия и прекрасного слуха.
0: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
0: И утреннее шоу.
2: Разбудильник.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Совет «За баранкой».
1: Многолетний стаж вождения не гарантирует отсутствие ошибок. Напротив, у водителей с большим опытом нередко формируются устойчивые деструктивные привычки. Они не только негативно сказываются на техническом состоянии автомобиля, но и создают дискомфорт для других участников дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Правильное давление в шинах – это к ней безопасность. Недостаточно или избыточно накачанные покрышки резины. Давление внутри шины – это комплексный показатель, определяющий качество сцепления с дорожным полотном, устойчивость как по планированию, а также топливную экономичность и общий ресурс данного узла. Даже небольшое отклонение от рекомендованных значений на доли атмосферы могут негативно сказаться на этом и многих других характеристиках. При оптимальном давлении нагрузка равномерно распределяется по всей конструкции шины, каркасу, боковинам и протектору. Снижение давления приводит к избыточной нагрузке на каркас, соответственно, ускоренному износу плечевых зон протектора, расходу топлива и ухудшению управляемости. Повышенная деформация шины при пониженном давлении увеличивает внутреннее трение при качении, вызывая тем самым ее перегрев. И это может привести к расслоению каркаса и необратимому повреждению структуры шины, делая ее ремонт попросту нецелесообразным и небезопасным, вплоть до риска разрыва в движении. Поэтому любую утечку воздуха следует устранять немедленно. Перекачанные шины, хотя и снижают сопротивление качению, что незначительно улучшает накаты и, соответственно, экономит топливо, несут в себе ряд серьезных недостатков. Ну, во-первых, ухудшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь, и тем самым снижается управляемость. Во-вторых, снижается амортизирующая способность шин, что ведет к дискомфорту и дополнительной нагрузке на подвеску. В-третьих, возрастает нагрузка на каркас перекачанной шины, что увеличивает риск ее разрыва при наезде на препятствие, а износ протектора концентрируется в его центральной части.
0: Автонапоминалка.
1: Чтобы сократить расход топлива, особенно учитывая текущую ситуацию на топливном рынке, многие прибегают к старым водительским хитростям, ну вроде переключения на нейтральную передачу во время движения накатом. Безусловно, законы физики говорят, что да, на нейтрале машина пройдет значительно больше расстояния, чем при движении на высшей передаче с отпущенной педалью газа. Тем не менее, например, на затяжных спусках лучше не применять данный прием. Если на спуске возникает необходимость внезапно снизить скорость, водитель вынужден полагаться исключительно на тормозную систему. В таком случае вся нагрузка ложится на тормозные диски и колодки. Это приводит к их перегреву, снижая эффективность, особенно если компоненты системы изношены или уже давным-давно требуют обслуживания. В критических случаях перегрев может вызвать заклинивание тормозной системы, что в свою очередь чревато провалом педали тормоза. Автомобиль продолжает набирать обороты, а у водителя остается мало возможностей для ее снижения. На дороге инерция при движении под уклон становится противником водителя. Скорость нарастает быстрее, чем на горизонтальном участке, и любая ошибка, будь то неверный выбор передачи или отказ тормозов, могут спровоцировать опасную или даже критическую ситуацию. При постановке автомобиля на нейтрале или выжиме сцепления разрывается связь между колесами и двигателем, помните об этом. Это означает, что исчезает эффект торможения двигателем, который помогает поддерживать стабильную скорость и уменьшает нагрузку на тормоза. На длительных спусках рекомендуется переключаться на более высокую передачу, чтобы предотвратить чрезмерную работу двигателя на высоких оборотах. Однако это повышение передачи должно быть осознанным. Если впереди виден поворот, следует снизить скорость заранее, а не рассчитывать на тормоз непосредственно в процессе маневрирования. Друзья, иногда даже взгляд бывалого замыливается. Сегодняшняя программа не что иное, как напоминание вам в пути. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбрать...

0: Выбор был большой.
1: СКС «Лада».
0: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
1: СКС «Лада».
2: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
3: О, совсем другой разговор.
2: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
1: СКС «Лада».
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия выражает готовность рассмотреть предложения по дипломатическому регулированию конфликта на Украине, однако в их основе должны быть взаимопонимания, достигнутые в том числе и на Аляске. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, министр иностранных дел России и госсекретарь Соединенных Штатов провели встречу под занавес ушедшей недели. Российская сторона подтвердила готовность к политико-дипломатическому регулированию конфликта на Украине, а также указала на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Американцы же заявили, что для урегулирования ситуации требуются новые идеи и предложения. В Кремле подчеркнули, Москва готова к урегулированию мирными методами, но обладая достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, давить на Россию бесполезно, но страна открыта к достижению договоренностей. Слишком быстрый рост российской экономики может привести к новому ускорению инфляции. Отмечается, экономические показатели могли бы расти быстрее, однако сейчас важнее сохранить устойчивость финансовой системы, поскольку нынешний курс правительства и Центробанка позволяет развивать промышленность и решать социальные задачи. Среди основных позиций федерального бюджета на следующие три года – укрепление обороны, решение социальных вопросов и поддержка ключевых отраслей экономики, помимо этого крупных компаний, малого и среднего бизнеса. Напомню, Россия в настоящее время занимает 4-е место в мире по объему экономики, с учетом паритета покупательной способности и первая среди европейских стран. На последнем заседании Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 14%. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил России в количестве 2 миллионов и 426 тысяч человек. Известно, с начала текущего года контракт с вооруженными силами заключили более 127 тысяч человек. Еще 10 тысяч подписали контракт о прохождении службы в добровольческих формированиях. По итогам ушедшего года контракт заключили 450 тысяч человек. Добавлю, глава государства заявил, участие военно-морского флота России в международных учениях говорит о фиаско попыток изолировать Российскую Федерацию в оборонной сфере. По словам Владимира Путина, в мире много дружественных стран, которые понимают задачи, решаемые военно-морским флотом для обеспечения безопасности России и укрепления многополярного мира. С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Выплаты будут скорректированы с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов по итогам ушедшего 2025 года. Максимальная прибавка составит сумму 3 пенсионных коэффициентов. При этом выплаты данной категории трудящихся теперь ежегодно индексируются вместе с увеличением пенсии неработающим. В нынешнем году индексация прошла с января. В 2027 индексация пенсии запланирована с февраля. Возможно, повторная индексация, но в апреле. Конкретные суммы будут утверждаться осенью при принятии федерального бюджета. Пока же социальный фонд в беззаявительном порядке проведет с 1 августа корректировку и размеры накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 2 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 76 копеек. Еще больше – 88 рублей 76 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос: чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила, иду.
1: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, 1 этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Running.
1: Портал — это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
2: Радиопортал.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила. Иду.
1: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже – забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 356 украинских дронов. Свыше 390 украинских беспилотников направлялись в столичный регион с вечера понедельника. Большая часть была ликвидирована на дальних подступах. 81 дрон уничтожен на подлете к Москве. Несколько десятков БПЛА сбили над Подольском, Раменским, Коломной и Домодедово. В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом. Люди не пострадали. А в деревне Ваулово загорелся частный дом. В Дубне фрагменты дрона повредили строение в одном из СНТ. Тем временем в порту Николаев поражено коллекторное судно. Ударные дроны поразили в северо-западной части акватории Черного моря «Балкер», осуществлявший доставку военных грузов для противника. Генерал-полковник Андрей Картополов заявил о высокой эффективности ударов России по украинским объектам, отметив, что они направлены на слом военного потенциала Киева. Более 40 видов выплат проиндексируют в России с февраля будущего года с учетом фактического уровня инфляции за этот год. Эта индексация коснется выплат при рождении или усыновлении детей, маткапитала, пособий семьям призывников, а также ежемесячных денежных выплат льготникам, включая инвалидов и ветеранов. Кроме того, по уровню инфляции будут увеличены минимальные и максимальные планки пособий по безработице и страховые выплаты при несчастных случаях на работе. С января вырастет минимальный размер оплаты труда, в связи с чем автоматически увеличится и привязанные к нему выплаты. Речь идет о пособиях по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян, о декретных выплатах для женщин с низким доходом или небольшим стажем, а также о минимальном размере больничных листов. С января пересчитают единое пособие на детей до 17 лет и выплаты беременным, ставшим на учет на ранних сроках. Их размер традиционно скорректируют под обновленный региональный прожиточный минимум. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы России возбудили целый ряд дел по признакам необоснованного повышения цен на дизтопливо и бензин в ряде субъектов Федерации. Поводом для этого стали факторы реализации бензина АИ-92 и АИ-95 по различным ценам для разных покупателей. При этом цена продажи бензина лицам, которые не вступили в сговор, была выше, чем в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топлива. Ведомство продолжает контролировать стоимость бензина и дизтоплива по всей стране. Чуть более трети россиян сразу после получения зарплаты переводит часть средств на вклад или накопительный счет, говорится в исследовании Выбер.ру. 17% формируют резерв на текущие расходы, каждый десятый совершает заранее запланированные крупные покупки, а 6% не придерживаются определенного порядка распределения доходов. Почти 40% россиян начинают ограничивать повседневные расходы через 5-7 дней после получения зарплаты, а каждый четвертый через 2-4 дня. Переходить к сдержанным расходам спустя 1-2 недели начинают 18%. Одинакового уровня расходов весь месяц придерживаются 11% участников исследования, а 6% начинают экономить уже в день получения зарплаты. Основной причиной экономии большинства россиян назвали стремление сохранить часть дохода до следующей зарплаты, а каждый четвертый объяснил это необходимостью оплачивать обязательные ежемесячные расходы. Еще для 18% главным мотивом стало желание увеличить накопление. Курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки, курс евро 88.76. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на радиопортал.
1: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Многолетний стаж вождения не гарантирует отсутствие ошибок. Напротив, у водителей с большим опытом нередко формируются устойчивые деструктивные привычки. Они не только негативно сказываются на техническом состоянии автомобиля, но и создают дискомфорт для других участников дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Правильное давление в шинах – это критически важный аспект, напрямую влияющий на комфорт вождения и безопасность. Недостаточно или избыточно накачанные покрышки приводят к ухудшению маневренности и ускоренному износу резины. Давление внутри шины – это комплексный показатель, определяющий качество сцепления с дорожным полотном, устойчивость как по планированию, а также топливную экономичность и общий ресурс данного узла. Даже небольшое отклонение от рекомендованных значений на доле атмосферы могут негативно сказаться на этом и многих других характеристиках. При оптимальном давлении нагрузка равномерно распределяется по всей конструкции шины, каркасу, боковинам и протектору. Снижение давления приводит к избыточной нагрузке на каркас, соответственно, ускоренному износу плечевых зон протектора, расходу топлива и ухудшению управляемости. Повышенная деформация шины при пониженном давлении увеличивает внутреннее трение при качении, вызывая тем самым ее перегрев. И это может привести к расслоению каркаса и необратимому повреждению структуры шины, делая ее ремонт попросту нецелесообразным и небезопасным, вплоть до риска разрыва в движении. Поэтому любую утечку воздуха следует устранять немедленно. Перекачанные шины, хотя и снижают сопротивление качению, что незначительно улучшает накаты и, соответственно, экономит топливо, несут в себе ряд серьезных недостатков. Ну, во-первых, ухудшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь, и тем самым снижается управляемость. Во-вторых, снижается амортизирующая способность шин, что ведет к дискомфорту и дополнительной нагрузке на подвеску. В-третьих, возрастает нагрузка на каркас перекачанной шины, что увеличивает риск ее разрыва при наезде на препятствие, а износ протектора концентрируется в его центральной части.
0: Автонапоминалка.
1: Чтобы сократить расход топлива, особенно учитывая текущую ситуацию на топливном рынке, многие прибегают к старым водительским хитростям, ну, вроде переключения на нейтральную передачу во время движения накатом. Безусловно, законы физики говорят, что да, на нейтрале машина пройдет значительно больше расстояния, чем при движении на высшей передаче с отпущенной педалью газа. Тем не менее, например, на затяжных спусках лучше не применять данный прием. Если на спуске возникает необходимость внезапно снизить скорость, водитель вынужден полагаться исключительно на тормозную систему. В таком случае вся нагрузка ложится на тормозные диски и колодки. Это приводит к их перегреву, снижая эффективность, особенно если компоненты системы изношены или уже давным-давно требуют обслуживания. В критических случаях перегрев может вызвать заклинивание тормозной системы, что в свою очередь чревато провалом педали тормоза. Автомобиль продолжает набирать обороты, а у водителя остается мало возможностей для ее снижения. На дороге инерция при движении под уклон становится противником водителя. Скорость нарастает быстрее, чем на горизонтальном участке, и любая ошибка, будь то неверный выбор передачи или отказ тормозов, могут спровоцировать опасную или даже критическую ситуацию. При постановке автомобиля на нейтрале или выжиме сцепления разрывается связь между колесами и двигателем, помните об этом. Это означает, что исчезает эффект торможения двигателем, который помогает поддерживать стабильную скорость и уменьшает нагрузку на тормоза. На длительных спусках рекомендуется переключаться на более высокую передачу, чтобы предотвратить чрезмерную работу двигателя на высоких оборотах. Однако это повышение передачи должно быть осознанным. Если впереди виден поворот, следует снизить скорость заранее, а не рассчитывать на тормоз непосредственно в процессе маневрирования. Друзья, иногда даже взгляд бывалого замыливается. Сегодняшняя программа не что иное, как напоминание вам в пути. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж.

0: «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер, может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Не заходи в Сувалков.
6: Почему?
5: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
6: Убедила, иду.
0: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр «КДБО». Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области. Пострадали 19 человек, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. 6 пострадавших в тяжелом состоянии. А в Белгороде предотвращен теракт, где агент СБУ, прошедший обучение в Киеве, планировал подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области. По данным ФСБ, житель региона 63-го года рождения, завербованный сотрудниками службы безопасности Украины в Киеве, прошел обучение по организации тайниковых закладок, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению со взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Россия планирует довести объем туристического потока из Китая до 5,5 миллионов человек к 30-му году, заявил замглавы МИДа России Андрей Руденко. Причем на Дальний Восток, как ожидается, придется 1 миллион 800 тысяч. В настоящее время на китайское направление приходится 3/4 всего иностранного турпотока в Дальневосточный федеральный округ. По словам дипломата, введение Россией и Китаем на взаимной основе безвизового режима въезда придало мощный стимул двухсторонним туристическим обменам. По итогу прошлого года турпоток между странами вырос на 17%, превысив 3 миллиона поездок. В первом квартале этого года темпы роста числа турпоездок составили 50%. В годовом выражении Россия и Китай обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе. Республику Крым, Херсонскую и Запорожскую области на минувшей неделе затронули самые масштабные отключения электричества после ударов вооруженных сил Украины. Как сообщил посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник, украинские войска усилили число ударов по объектам энергетики. По его словам, ВСУ на неделе усилили удары по узловым распределительным подстанциям. Мирошник уточнил, что в Крыму из-за систематических ударов ВСУ действовали жесткие ограничения на подачу электроэнергии. Сегодня было нарушено электроснабжение части населенных пунктов на востоке Крыма. Обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной. На всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения энергетики. Круглосуточно ведут работы по восстановлению электрической сети. Исследование на антитела к вирусу гепатита С доступно россиянам с 25 лет в рамках диспансеризации один раз в 10 лет, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов. Диспансерное наблюдение уже диагностированных пациентов необходимо прежде всего при хроническом гепатите В для контроля вирусной нагрузки, фиброза, цирроза и риска рака печени. Длительное наблюдение после излечения гепатита С требуется главным образом пациентам с тяжелым фиброзом или циррозом. Иммунизация против вирусного гепатита А проводится бесплатно людям из групп высокого риска в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается сегодня, 28 июля. Курс доллара на этот вторник 78 рублей 2 копейки, курс евро 88,76. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Там, где магнитные поля, где лиловая земля, я летаю. Я летаю. Там бьют в глаза небесный свет, нереальный свет комет, я мечтаю. Я мечтаю. И в малиновых очках, и в небо в облачках, забыл.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: девочки смеются.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила. Иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

назавжди. Небо хоч чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, нынешнее время является одним из решающих этапов в истории России, когда на кону стоят судьба и будущее народа страны. Президент также добавил, народ России отвечает внутренней сплоченностью на внешние агрессивные действия и исторические испытания, как и всегда в истории. Кроме того, вся страна поддерживает участников специальной военной операции, которые героически сражаются за Родину. Глава государства подчеркнул, Российская Федерация сделает все для победы и добьется цели спецоперации на Украине. Ранее Владимир Путин назвал западные антироссийские санкции рекордными как по количеству, так и по бесполезности, а также ущербу для инициаторов рестрикций. Их основная цель – пошатнуть российскую экономику и науку, а также образование и промышленность и привести страну к общественному расколу. Однако, по словам Владимира Путина, народ России сломить невозможно. Россия заняла первое место в Европе по паритету покупательной способности. Производство валового внутреннего продукта остается на четвертом месте в мире. Это несмотря на то, что Запад бьет рекорды по числу антироссийских санкций. Как отмечали в Центробанке, темпы роста российской экономики в первую очередь зависят от доступности трудовых ресурсов и динамики производительности труда. Повышение эффективности использования кадров и рост производительности являются единственными способами ускорить развитие экономических показателей. Правительство активно развивает соответствующие государственные программы и проекты. Среди ключевых приоритетов бюджетного планирования называется оборонная, социальная и экономическая сферы. Одновременно планируется поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, сектора малого и среднего бизнеса, а также рынка труда, на котором, как известно, уровень безработицы опустился до исторически минимальных значений. Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по программам магистратуры – 20 сентября. В Миноборнауке уточнили, для поступающих на платные места по всем трем уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно, однако крайний срок не позднее 20 сентября. Добавлю, ведомство предложило разработать новую цифровую платформу университеты, которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября этого года по 31 декабря 2028 года. Отмечается, конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах в настоящее время превысил прошлогодний показатель и составил более 14 заявлений на одно место. Власти готовят документ о разграничении трудовых и нетрудовых отношений. Речь идет в том числе о платформенной занятости, сотрудничестве с самозанятыми, индивидуальными предпринимателями по договорам гражданско-правового характера, а также аутсорсинговых услугах. Отмечается, в настоящее время со стороны бизнеса есть непонимание, как разграничиваются трудовые и нетрудовые отношения ввиду отсутствия единого подхода, применяемого контрольными органами в ходе проверок. В настоящее время проводятся ежедневные встречи со всеми ведомствами, чтобы подготовить разъясняющий документ. Он должен появиться до 1 сентября. В его подготовке участвуют Федеральная налоговая служба, Минтруд, Роструд и Минэкономразвития.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос: чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, 1-й этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
2: СКС «Лада».
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, нынешнее время является одним из решающих этапов в истории России, когда на кону стоят судьба и будущее народа страны. Президент также добавил, народ России отвечает внутренней сплоченностью на внешние агрессивные действия и исторические испытания, как и всегда в истории. Кроме того, вся страна поддерживает участников специальной военной операции, которые героически сражаются за Родину. Глава государства подчеркнул, Российская Федерация сделает все для победы и добьется целей спецоперации на Украине. Ранее Владимир Путин назвал западные антироссийские санкции рекордными как по количеству, так и по бесполезности, а также ущербу для инициаторов рестрикций. Их основная цель – пошатнуть российскую экономику и науку, а также образование и промышленность и привести страну к общественному расколу. Однако, по словам Владимира Путина, народ России сломить невозможно. Россия заняла первое место в Европе по паритету покупательной способности. Производство валового внутреннего продукта остается на четвертом месте в мире. Это несмотря на то, что Запад бьет рекорды по числу антироссийских санкций. Как отмечали в Центробанке, темпы роста российской экономики в первую очередь зависят от доступности трудовых ресурсов и динамики производительности труда. Повышение эффективности использования кадров и рост производительности являются единственными способами ускорить развитие экономических показателей. Правительство активно развивает соответствующие государственные программы и проекты. Среди ключевых приоритетов бюджетного планирования называется оборонная социально-экономическая сфера. Одновременно планируется поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, сектора малого и среднего бизнеса, а также рынка труда, на котором, как известно, уровень безработицы опустился до исторически минимальных значений. Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по программам магистратуры – 20 сентября. В Миноборнауке уточнили, для поступающих на платные места по всем трем уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно, однако крайний срок не позднее 20 сентября. Добавлю, ведомство предложило разработать новую цифровую платформу университеты, которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября этого года по 31 декабря 2028 года. Отмечается, конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах в настоящее время превысил прошлогодний показатель и составил более 14 заявлений на одно место. Власти готовят документ о разграничении трудовых и нетрудовых отношений. Речь идет в том числе о платформенной занятости, сотрудничестве с самозанятыми, индивидуальными предпринимателями по договорам гражданско-правового характера, а также аутсорсинговых услугах. Отмечается, в настоящее время со стороны бизнеса есть непонимание, как разграничиваются трудовые и нетрудовые отношения ввиду отсутствия единого подхода, применяемого контрольными органами в ходе проверок. В настоящее время проводятся ежедневные встречи со всеми ведомствами, чтобы подготовить разъясняющий документ. Он должен появиться до 1 сентября. В его подготовке участвует Федеральная налоговая служба, Минтруд, Роструд и Минэкономразвития, а также представители электронных платформ. Форматом может стать меморандум или письмо с описанием лучших практик. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 2 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 76 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже – забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Автобаранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Многолетний стаж вождения не гарантирует отсутствие ошибок. Напротив, у водителей с большим опытом нередко формируются устойчивые деструктивные привычки. Они не только негативно сказываются на техническом состоянии автомобиля, но и создают дискомфорт для других участников дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Правильное давление в шинах – это критически важный аспект, напрямую влияющий на комфорт вождения и безопасность. Недостаточно или избыточно накачанные покрышки приводят к ухудшению маневренности и ускоренному износу резины. Давление внутри шины – это комплексный показатель, определяющий качество сцепления с дорожным полотном, устойчивость как по планированию, а также топливную экономичность и общий ресурс данного узла. Даже небольшое отклонение от рекомендованных значений на доле атмосферы могут негативно сказаться на этом и многих других характеристиках. При оптимальном давлении нагрузка равномерно распределяется по всей конструкции шины, каркасу, боковинам и протектору. Снижение давления приводит к избыточной нагрузке на каркас, соответственно, ускоренному износу плечевых зон протектора, расходу топлива и ухудшению управляемости. Повышенная деформация шины при пониженном давлении увеличивает внутреннее трение при качении, вызывая тем самым ее перегрев. И это может привести к расслоению каркаса и необратимому повреждению структуры шины, делая ее ремонт попросту нецелесообразным и небезопасным, вплоть до риска разрыва в движении. Поэтому любую утечку воздуха следует устранять немедленно. Перекачанные шины, хотя и снижают сопротивление качению, что незначительно улучшает накаты и, соответственно, экономит топливо, несут в себе ряд серьезных недостатков. Ну, во-первых, ухудшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь, и тем самым снижается управляемость. Во-вторых, снижается амортизирующая способность шин, что ведет к дискомфорту и дополнительной нагрузке на подвеску. В-третьих, возрастает нагрузка на каркас перекачанной шины, что увеличивает риск ее разрыва при наезде на препятствие, а износ протектора концентрируется в его центральной части.
0: Автонапоминалка.
1: Чтобы сократить расход топлива, особенно учитывая текущую ситуацию на топливном рынке, многие прибегают к старым водительским хитростям, ну вроде переключения на нейтральную передачу во время движения накатом. Безусловно, законы физики говорят, что да, на нейтрале машина пройдет значительно больше расстояния, чем при движении на высшей передаче с отпущенной педалью газа. Тем не менее, например, на затяжных спусках лучше не применять данный прием. Если на спуске возникает необходимость внезапно снизить скорость, водитель вынужден полагаться исключительно на тормозную систему. В таком случае вся нагрузка ложится на тормозные диски и колодки. Это приводит к их перегреву, снижая эффективность, особенно если компоненты системы изношены или уже давным-давно требуют обслуживания. В критических случаях перегрев может вызвать заклинивание тормозной системы, что в свою очередь чревато провалом педали тормоза. Автомобиль продолжает набирать обороты, а у водителя остается мало возможностей для ее снижения. На дороге инерция при движении под уклон становится противником водителя. Скорость нарастает быстрее, чем на горизонтальном участке, и любая ошибка, будь то неверный выбор передачи или отказ тормозов, могут спровоцировать опасную или даже критическую ситуацию. При постановке автомобиля на нейтрале или выжиме сцепления разрывается связь между колесами и двигателем, помните об этом. Это означает, что исчезает эффект торможения двигателем, который помогает поддерживать стабильную скорость и уменьшает нагрузку на тормоза.

0: Поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В час туманный предрассветный спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной к тем озерам на равнине, где закаты цвета вишни, одуряюще прекрасны. Здесь никто не станет лишним.

0: трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радиопортал. Нас слышат все.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Спускаем.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Радио Портал. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.
2: Thank you.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувств.